0: Россия.
1: В Севастополе увеличили норму отпуска бензина. На 5 АЗС лимит увеличили вдвое, до 40 литров на автомобиль. При этом в целом по региону продолжает действовать норма отпуска топлива в 20 литров на один автомобиль. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. Напомню, что бензин на севастопольских заправках продают по QR-кодам. Уровень безработицы весной был самым низким в Новгородской области, лишь 0,7%, а самым высоким в Ингушетии и Дагестане, соответственно, примерно 23,11%. Это выяснила РИА Новости, изучив данные статистики.
0: Здравоохранение.
1: С 1 января следующего года Минздрав ведет новые правила для доноров. В частности, кардинально обновляются правила прохождения медицинского обследования для доноров крови и ее компонентов. Анкета донора, согласие пациента и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронном формате. Реформа позволит провести масштабную цифровизацию, сократить бюрократию в регистратурах и повысить безопасность переливания крови.
0: Транспорт.
1: В столице Хорватии запустили службу беспилотных такси. Как отмечает Европульс, это первый подобный сервис в Европе. Он пока работает в ограниченной зоне и с небольшим числом машин. Всего их 10. Пассажирам доступно около 500 точек посадки и высадки в Загребе. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Российские войска в конечном итоге займут все укрепленные позиции вооруженных сил Украины в Донбассе. Важным этапом в освобождении Донецкой Народной Республики стало установление контроля над Константиновкой. Этот населенный пункт рассматривается как один из ключевых опорных пунктов украинских сил. Как рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, об этом президент Владимир Путин сообщил главе Белого дома Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.
0: Россия.
1: В Севастополе увеличили норму отпуска бензина. На 5 АЗС лимит увеличили вдвое, до 40 литров на автомобиль. При этом в целом по региону продолжает действовать норма отпуска топлива в 20 литров на один автомобиль. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. Напомню, что бензин на севастопольских заправках продают по QR-кодам. Уровень безработицы весной был самым низким в Новгородской области, лишь 0,7%, а самым высоким в Ингушетии и Дагестане, соответственно, примерно 23,11%. Это выяснила РИА Новости, изучив данные статистики.
0: Здравоохранение.
1: С 1 января следующего года Минздрав ведет новые правила для доноров. В частности, кардинально обновляются правила прохождения медицинского обследования для доноров крови и ее компонентов. Анкета донора, согласие пациента и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронном формате. Реформа позволит провести масштабную цифровизацию, сократить бюрократию в регистратурах и повысить безопасность переливания крови.
0: Транспорт.
1: В столице Хорватии запустили службу беспилотных такси. Как отмечает Европульс, это первый подобный сервис в Европе. Он пока работает в ограниченной зоне и с небольшим числом машин. Всего их 10. Пассажирам доступно около 500 точек посадки и высадки в Загребе. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый

0: Оскар, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Анкара примет саммит НАТО. Встреча пройдет 7-8 июля. Как утверждает арабский новостной телеканал «Аль-Хадад», на предстоящем саммите будет решена дальнейшая судьба альянса. Ключевым вопросом станут оборонные расходы стран-членов НАТО. США настаивают на большем вкладе со стороны стран ЕС в собственную оборону. В ходе саммита станет ясно, последовала ли Европа этому призыву.
2: Мир.
1: Страны ОПЕК плюс предварительно договорились увеличить целевые объемы добычи нефти с августа. Ранее рост добычи также был одобрен на июнь и июль. Об этом сообщает Рейтер. Дополнительные объемы предложения могут усилить давление на мировые рынки на нефть. Они снижаются на фоне постепенного восстановления экспорта через Ормузский пролив.
2: Россия.
1: Минтруд не ставит обязательных условий по продолжительности рабочей недели. Как заявил глава ведомства Антон Котяков, компании могут переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Нормы трудового законодательства это позволяют. Благодаря таким гибким нормам, каждая компания может сама выбирать оптимальный график работы, отметил министр.
2: Туризм.
1: Россияне стали чаще отдыхать в Венгрии. Как заявили в посольстве России в Венгрии, за последние 2 года отмечается тенденция к росту оформляемых венгерскими консульскими учреждениями туристических и деловых виз россиянам. Это можно объяснить визовой политикой Венгрии. Это одна из немногих стран ЕС, которая продолжила выдавать россиянам шенгенские визы.
2: Транспорт.
1: Автомобильный бренд «Волга» нарастит число дилерских центров. Сейчас машины представлены в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах России. К концу года у «Волги» будет уже около 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них,

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол,

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Переговорщики из США пока не приезжают в Москву, однако российско-американские контакты при этом не прекращаются. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий

0: Дмитрий Песков. В субботу сообщалось, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца лета для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
1: Мир.
0: В новом пакете помощи НАТО Украине доля Германии будет самой большой. Об этом сообщил газете «Бильд» министр обороны ФРГ Борис Писториус и при этом не уточнил, какую именно сумму намерен выделить Берлин. Ранее издание «Политико» сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро. Во Франции готовят сценарий для повторного президентства Эммануэля Макрона. Как пишет газета «Журнал де Диманш», по завершении своих полномочий главы государства в следующем году Макрон может получить работу от миллиардера Ксавье Ньеля. И это обеспечит Макрону подготовку к президентским выборам 2032 года.
1: Россия.
0: Крупнейшие отечественные банки повысили ставки по кредитам на 3 месяца. Это произошло после июньского заседания Совета директоров Банка России. Как следует из данных Финуслуг, средняя ставка по депозитам сроком на 3 месяца в 20 крупнейших банках страны выросла с 13,44% на 19 июня до 13,5% годовых на 3 июля.
1: Транспорт.
0: РЖД осваивается в мессенджере «Макс». В этом году перевозчик планирует запустить через мессенджер продажи билетов на электрички по всей России, за исключением московского региона, где действует своя система продаж. В марте, напомню, данная опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на несколько регионов. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Переговорщики из США пока не приезжают в Москву, однако российско-американские контакты при этом не прекращаются. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. В субботу сообщалось, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца лета для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
0: Мир.

0: новом пакете помощи НАТО Украине доля Германии будет самой большой. Об этом сообщил газете «Бильд» министр обороны ФРГ Борис Писториус и при этом не уточнил, какую именно сумму намерен выделить Берлин. Ранее издание «Политико» сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро. Во Франции готовят сценарий для повторного президентства Эммануэля Макрона. Как пишет газета «Журнал де Диманш», по завершении своих полномочий главы государства в следующем году Макрон может получить работу от миллиардера Ксавье Ньеля. И это обеспечит Макрону подготовку к президентским выборам 2032 года.
1: Россия.
0: Крупнейшие отечественные банки повысили ставки по кредитам на 3 месяца. Это произошло после июньского заседания Совета директоров Банка России. Как следует из данных Финуслуг, средняя ставка по депозитам сроком на 3 месяца в 20 крупнейших банках страны выросла с 13,44% на 19 июня до 13,5% годовых на 3 июля.
1: Транспорт.
0: РЖД осваивается в мессенджере «Макс». В этом году перевозчик планирует запустить через мессенджер продажи билетов на электрички по всей России, за исключением московского региона, где действует своя система продаж. В марте, напомню, данная опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на несколько регионов. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой». И хорошей вам дороги.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с Зеленским на полях саммита НАТО. Он пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Добавлю, в ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президент нашей страны обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. В России началась вторая волна приема заявлений для поступления детей в первый класс. Этот этап будет длиться до 5 сентября. В его рамках документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. В медицинские книжки планируют внести новые сведения. Сейчас документы, которые необходимы специалистам, напрямую работающим с людьми, продуктами питания и водой, содержат фамилию, имя, отчество, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, прививках и

0: осмотрах врачей. РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава пишет, что к этим сведениям планируется добавить пол и гражданство человека.
1: Футбол.
0: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. В 1/8 финала самая титулованная команда планеты проиграла Норвегии со счетом 1-2. Свое 5-е золото чемпионатов бразильцы взяли в 2002 году. После этого к триумфу больше не приближались, и нынешнее первенство стало 6-м подряд, которое команда завершает без трофея. Победу в прошедшем матче норвежцам принес нападающий Эрлинг Холланд, забивший 2 мяча. Единственный гол в составе Бразилии забил Неймар. Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Продажи автомобилей в России продолжают расти. За июнь было реализовано 116 тысяч новых легковушек, что почти на треть превышает показатель того же месяца прошлого года. А в общей сложности с января по июнь продано около 609 тысяч машин, что почти на 15% больше, чем за 6 месяцев года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат». В нем отмечается, что в первом полугодии лидерами модельного рейтинга стали «Лада Гранта», «Теннет Т7» и «Хавейл Желеон».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с Зеленским на полях саммита НАТО. Он пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Добавлю, в ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президент нашей страны обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. В России началась вторая волна приема заявлений для поступления детей в первый класс. Этот этап будет длиться до 5 сентября. В его рамках документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. В медицинские книжки планируют внести новые сведения. Сейчас документы, которые необходимы специалистам, напрямую работающим с людьми, продуктами питания и водой, содержат фамилию, имя, отчество, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, прививках и осмотрах врачей. РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава пишет, что к этим сведениям планируется добавить пол и гражданство человека.
0: Футбол.
1: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. В 1/8 финала самая титулованная команда планеты проиграла Норвегии со счетом 1-2. Свое пятое золото чемпионатов бразильцы взяли в 2002 году. После этого к триумфу больше не приближались, и нынешнее первенство стало шестым подряд, которое команда завершает без трофея. Победу в прошедшем матче норвежцам принес нападающий Эрлинг Холланд, забивший 2 мяча. Единственный гол в составе Бразилии забил Неймар. Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Продажи автомобилей в России продолжают расти. За июнь было реализовано 116 тысяч новых легковушек, что почти на треть превышает показатель того же месяца прошлого года. А в общей сложности с января по июнь продано около 609 тысяч машин, что почти на 15% больше, чем за 6 месяцев года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат». В нем отмечается, что в первом полугодии лидерами модельного рейтинга стали «Лада Гранта», «Теннет Т7» и «Хавейл Желеон».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц. Трамп помог сборной США вернуть дисквалифицированного игрока. Это утверждает журналист Бен Джейкобс, по сведениям которого нападающий американцев Фаларин Балагун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала, выйдет на поле в следующей игре своей команды против сборной Бельгии, потому что FIFA приостановила его дисквалификацию после личного обращения американского президента. Подтверждения этому нет, однако Трамп выразил признательность FIFA за ее решение, а в Бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были удивлены вердиктом организации. Проезд по платным дорогам для водителей, которые в течение года не нарушали правила, следует сделать бесплатным. Как пишет РИА Новости, с таким предложением в Минтранс обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас законодательство не содержит позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и эту ситуацию нужно исправлять. Миронов при этом привел оценку экспертов, согласно которой правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% водителей.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синьков в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц. Трамп помог сборной США вернуть дисквалифицированного игрока. Это утверждает журналист Бен Джейкобс, по сведениям которого нападающий американцев Фаларин Балагун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала, выйдет на поле в следующей игре своей команды против сборной Бельгии, потому что FIFA приостановила его дисквалификацию после личного обращения американского президента. Подтверждения этому нет, однако Трамп выразил признательность FIFA за ее решение, а в Бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были удивлены вердиктом организации. Проезд по платным дорогам для водителей, которые в течение года не нарушали правила, следует сделать бесплатным. Как пишет РИА Новости, с таким предложением в Минтранс обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас законодательство не содержит позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и эту ситуацию нужно исправлять. Миронов при этом привел оценку экспертов, согласно которой правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% водителей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
3: Не, ждем идеально.

0: момент. У них карьера пока недостроена.
1: И накопить на квартиру надо.
2: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с Зеленским на полях саммита НАТО. Он пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Добавлю, в ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президент нашей страны обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. В России началась вторая волна приема заявлений для поступления детей в первый класс. Этот этап будет длиться до 5 сентября. В его рамках документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. В медицинские книжки планируют внести новые сведения. Сейчас документы, которые необходимы специалистам, напрямую работающим с людьми, продуктами питания и водой, содержат фамилию, имя, отчество, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, прививках и осмотрах врачей. РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава пишет, что к этим сведениям планируется добавить пол и гражданство человека.
0: Футбол.
1: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. В 1/8 финала самая титулованная команда планеты проиграла Норвегии со счетом 1-2. Свое пятое золото чемпионатов бразильцы взяли в 2002 году. После этого к триумфу больше не приближались, и нынешнее первенство стало 6-м подряд, которое команда завершает без трофея. Победу в прошедшем матче норвежцам принес нападающий Эрлинг Холланд, забивший 2 мяча. Единственный гол в составе Бразилии забил Неймар. Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Продажи автомобилей в России продолжают расти. За июнь было реализовано 116 тысяч новых легковушек, что почти на треть превышает показатель того же месяца прошлого года. А в общей сложности с января по июнь продано около 609 тысяч машин, что почти на 15% больше, чем за 6 месяцев года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат». В нем отмечается, что в первом полугодии лидерами модельного рейтинга стали «Лада Гранта», «Теннет Т7» и «Хавейл Желеон».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в

0: режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с Зеленским на полях саммита НАТО. Он пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Добавлю, в ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президент нашей страны обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. В России началась вторая волна приема заявлений для поступления детей в первый класс. Этот этап будет длиться до 5 сентября. В его рамках документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. В медицинские книжки планируют внести новые сведения. Сейчас документы, которые необходимы специалистам, напрямую работающим с людьми, продуктами питания и водой, содержат фамилию, имя, отчество, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, прививках и осмотрах врачей. РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава пишет, что к этим сведениям планируется добавить пол и гражданство человека.
3: Футбол.
4: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. В 1/8 финала самая титулованная команда планеты проиграла Норвегии со счетом 1-2. Свое пятое золото чемпионатов бразильцы взяли в 2002 году. После этого к триумфу больше не приближались, и нынешнее первенство стало шестым подряд, которое команда завершает без трофея. Победу в прошедшем матче норвежцам принес нападающий Эрлинг Холланд, забивший 2 мяча. Единственный гол в составе Бразилии забил Неймар. Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Продажи автомобилей в России продолжают расти. За июнь было реализовано 116 тысяч новых легковушек, что почти на треть превышает показатель того же месяца прошлого года. А в общей сложности с января по июнь продано около 609 тысяч машин, что почти на 15% больше, чем за 6 месяцев года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат». В нем отмечается, что в первом полугодии лидерами модельного рейтинга стали «Лада Гранта», «Теннет Т7» и «Хавейл Желеон».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
10: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Вернем

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц. Трамп помог сборной США вернуть дисквалифицированного игрока. Это утверждает журналист Бен Джейкобс, по сведениям которого нападающий американца Фаларин Балагун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала, выйдет на поле в следующей игре своей команды против сборной Бельгии, потому что FIFA приостановила его дисквалификацию после личного обращения американского президента. Подтверждения этому нет, однако Трамп выразил признательность FIFA за ее решение, а в Бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были удивлены вердиктом организации. Проезд по платным дорогам для водителей, которые в течение года не нарушали правила, следует сделать бесплатным. Как пишет РИА Новости, с таким предложением в Минтранс обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас законодательство не содержит позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и эту ситуацию нужно исправлять. Миронов при этом привел оценку экспертов, согласно которой правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% водителей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц. Трамп помог сборной США вернуть дисквалифицированного игрока. Это утверждает журналист Бен Джейкобс, по сведениям которого нападающий американцев Фаларин Балагун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала, выйдет на поле в следующей игре своей команды против сборной Бельгии, потому что FIFA приостановила его дисквалификацию после личного обращения американского президента. Подтверждения этому нет, однако Трамп выразил признательность FIFA за ее решение, а в Бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были удивлены вердиктом организации. Проезд по платным дорогам для водителей, которые в течение года не нарушали правила, следует сделать бесплатным. Как пишет РИА Новости, с таким предложением в Минтранс обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, сейчас законодательство не содержит позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и эту ситуацию нужно исправлять. Миронов при этом привел оценку экспертов, согласно которой правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% водителей.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
10: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
12: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
11: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
13: 6+.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Самой прибыльной подработкой для людей без трудового стажа являются ремонтные работы. В среднем соискателям предлагают 86 тысяч рублей. Порядка 83 тысяч готовы платить автомеханикам без стажа. В пятерку также вошли строители, мастера ногтевого сервиса и сварщики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данное Авито. Там отметили, что все больше заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике. За год число предложений о подработке в некоторых сферах выросло больше, чем на 40%. Основаниями для выдворения мигрантов из России могут стать дискриминация и неповиновение законным требованиям пограничников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие меры содержатся в законопроектах, направленных на совершенствование миграционной политики. Депутаты на этой неделе продолжат их рассмотрение. Володин подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере. Спрос на установку самозапретов на кредиты продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может говорить о том, что большинство из тех, кто хотел воспользоваться услугой, уже это сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса – успехи в борьбе с мошенниками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, комментируя данные о том, что в июне было установлено почти на 1,5% самозапретов меньше, чем в мае. Самой актуальной стратегией кибербезопасности сейчас является принцип нулевого доверия. Его суть в одной фразе – никогда не доверяй, всегда проверяй. Как пишет ТАСС, об этом сообщает МВД. При этом там отметили, что в условиях активной социальной инженерии даже этого подхода недостаточно и посоветовали использовать стратегию «не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке».
2: Транспорт.
1: Эвакуация автомобиля из-за того, что у водителя при себе нет оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства, является избыточной мерой и должна быть отменена. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что если документ есть в электронном виде, то его можно проверить дистанционно. Напомню, по действующим правилам, в случае отсутствия у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства, сотрудник ГИБДД вправе эвакуировать автомобиль.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: Моторадио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюз».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Самой прибыльной подработкой для людей без трудового стажа являются ремонтные работы. В среднем соискателям предлагают 86 тысяч рублей. Порядка 83 тысяч готовы платить автомеханикам без стажа. В пятерку также вошли строители, мастера ногтевого сервиса и сварщики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данное Авито. Там отметили, что все больше заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике. За год число предложений о подработке в некоторых сферах выросло больше, чем на 40%. Основаниями для выдворения мигрантов из России могут стать дискриминация и неповиновение законным требованиям пограничников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие меры содержатся в законопроектах, направленных на совершенствование миграционной политики.

0: Депутаты на этой неделе продолжат их рассмотрение. Володин подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере. Спрос на установку самозапретов на кредиты продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может говорить о том, что большинство из тех, кто хотел воспользоваться услугой, уже это сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса – успехи в борьбе с мошенниками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, комментируя данные о том, что в июне было установлено почти на 1,5% самозапретов меньше, чем в мае. Самой актуальной стратегией кибербезопасности сейчас является принцип нулевого доверия. Его суть в одной фразе – «никогда не доверяй, всегда проверяй». Как пишет ТАСС, об этом сообщает МВД. При этом там отметили, что в условиях активной социальной инженерии даже этого подхода недостаточно и посоветовали использовать стратегию «не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке». Транспорт. Эвакуация автомобиля из-за того, что у водителя при себе нет оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства, является избыточной мерой и должна быть отменена. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что если документ есть в электронном виде, то его можно проверить дистанционно. Напомню, по действующим правилам, в случае отсутствия у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства, сотрудник ГИБДД вправе эвакуировать автомобиль.
1: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товар.

0: доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Желтом море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие». Как пишет ТАСС, в ходе маневров будут совершенствоваться совместные спасательные действия, а также отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона. Учения продлятся до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.
0: Россия.
1: Получать медицинские справки и заключения в ряде случаев смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что такое нововведение, утвержденное Минздравом, вступает в силу с 1 сентября. Также справки можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Кроме того, для оформления справки в электронном виде не потребуется отдельное согласие пациента. Для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, предлагают установить единую выплату в размере 20 тысяч рублей с последующей индексацией суммы. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой в Минтруд обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она отметила, что длительный официальный брак рассматривается не только как личная семейная ценность, но и как социально значимый пример устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных ценностей. Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать с 1 января. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Так, согласно документу, напиток классифицируется на светлый и темный, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным. Помимо этого, в стандарте определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописанные требования по цвету и аромату напитка. А на упаковке должно быть в том числе предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц.
0: Транспорт.
1: Продажи автомобилей в России продолжают расти. За июнь было реализовано 116 тысяч новых легковушек, что почти на треть превышает показатель того же месяца прошлого года. А в общей сложности с января по июнь продано около 609 тысяч машин, что почти на 15% больше, чем за 6 месяцев года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет агентства «Автостат». В нем отмечается, что в первом полугодии лидерами модельного рейтинга стали «Лада Гранта», «Теннет Т7» и «Хавейл Желеон».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты странная.

Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.

0: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суперхайвей», «Водительские фобии» и «Детский набор в машину». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, где находится самая длинная трасса? Неа, а вот и не Москва, а Владивосток. Позвольте представить. Панамериканское шоссе. Оно пересекает два континента и проходит через 14 стран. Канаду, США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Идея строительства возникла в 1923 году. Маршруты были выбраны и планы составлены. Каждая страна несла ответственность за свою часть хайвея. И в 1963 году шоссе было открыто для сквозного движения. Общая длина этого монстра – 48 тысяч километров. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. В США всерьез опасаются ездить ночью. А самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона. А также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно, так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про запасную смену одежды и игрушки. И самое главное – подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят в дороге просто поспать. Ну, пусть им будет комфортно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

судьба тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Самой прибыльной подработкой для людей без трудового стажа являются ремонтные работы. В среднем соискателям предлагают 86 тысяч рублей. Порядка 83 тысяч готовы платить автомеханикам без стажа. В пятерку также вошли строители, мастера ногтевого сервиса и сварщики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Авито. Там отметили, что все больше заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике. За год число предложений о подработке в некоторых сферах выросло больше, чем на 40%. Основаниями для выдворения мигрантов из России могут стать дискриминация и неповиновение законным требованиям пограничников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие меры содержатся в законопроектах, направленных на совершенствование миграционной политики. Депутаты на

0: этой неделе продолжит их рассмотрение. Володин подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере. Спрос на установку самозапретов на кредиты продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может говорить о том, что большинство из тех, кто хотел воспользоваться услугой, уже это сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса – успехи в борьбе с мошенниками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, комментируя данные о том, что в июне было установлено почти на 1,5% самозапретов меньше, чем в мае. Самой актуальной стратегией кибербезопасности сейчас является принцип нулевого доверия. Его суть в одной фразе – «никогда не доверяй, всегда проверяй». Как пишет ТАСС, об этом сообщает МВД. При этом там отметили, что в условиях активной социальной инженерии даже этого подхода недостаточно и посоветовали использовать стратегию «не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке». Транспорт. Эвакуация автомобиля из-за того, что у водителя при себе нет оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства, является избыточной мерой и должна быть отменена. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что если документ есть в электронном виде, то его можно проверить дистанционно. Напомню, по действующим правилам, в случае отсутствия у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства, сотрудник ГИБДД вправе эвакуировать автомобиль.
1: Новости на Дорожном радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: твой. Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту вернем рублями. Вернем рублями.
5: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2?
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
14: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных каникул. Уже с сентября этого года при рождении и усыновлении второго и последующих детей родители смогут взять паузу в выплатах по ипотеке сроком не на полгода, а на 18 месяцев. Или пока ребенку не исполнится полтора года, независимо от своего финансового состояния. Теперь вместо трудной жизненной ситуации вводится общее понятие «особые обстоятельства заемщика».
0: Парковка.
1: Минтранс обновил рекомендации по организации парковок в российских городах. Как пишет парламентская газета, регионам предложили разрешить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать не одну, а сразу две машины. В министерстве подчеркнули, что такая мера должна упростить жизнь семьям с детьми. Поправки подготовили совместно с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. При этом отмечается, рекомендации носят необязательный характер. Окончательное решение о введении льготы остается за региональными властями.
0: Воздушные трассы.
1: Как сообщает пресс-служба Аэрофлота, с 24 июля перевозчик запускает собственные регулярные перелеты по маршруту Краснодар-Дубай. Восстановление авиасообщения после длительного перерыва должно упростить логистику для пассажиров юга России. Решение вернуться на этот маршрут принято на фоне стабилизации ситуации в регионе. Ранее 1 июня Аэрофлот уже возобновил полеты в ОАЭ из Москвы после трехмесячной паузы, связанной с обострением вооруженного конфликта в районе Персидского залива. Успешный перезапуск столичных рейсов стал одной из предпосылок для дальнейшего восстановления маршрутов.
0: Туризм.
1: По данным Турпрома, на фоне общего дефицита денег у населения российские туристы в августе этого года стали чаще отдавать предпочтение отдыху в отелях категории 5 звезд. Эксперты отмечают, что несмотря на рост интереса к премиальному сегменту, отели категории 4 звезды сохраняют статус наиболее востребованных. Их выбирает треть путешественников, 33%. При этом спрос на этот тип размещения остается стабильным и не демонстрирует существенных колебаний за год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. На дорожных
1: каникул. Уже с сентября этого года при рождении и усыновлении второго и последующих детей родители смогут взять паузу в выплатах по ипотеке сроком не на полгода, а на 18 месяцев. Или пока ребенку не исполнится полтора года, независимо от своего финансового состояния. Теперь вместо трудной жизненной ситуации вводится общее понятие «особые обстоятельства заемщика».
0: Парковка.
1: Минтранс обновил рекомендации по организации парковок в российских городах. Как пишет парламентская газета, регионам предложили разрешить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать не одну, а сразу две машины. В министерстве подчеркнули, что такая мера должна упростить жизнь семьям с детьми. Поправки подготовили совместно с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. При этом отмечается, рекомендации носят необязательный характер. Окончательное решение о введении льготы остается за региональными властями.
0: Воздушные трассы.
1: Как сообщает пресс-служба Аэрофлота, с 24 июля перевозчик запускает собственные регулярные перелеты по маршруту Краснодар-Дубай. Восстановление авиасообщения после длительного перерыва должно упростить логистику для пассажиров юга России. Решение вернуться на этот маршрут принято на фоне стабилизации ситуации в регионе. Ранее 1 июня Аэрофлот уже возобновил полеты в ОАЭ из Москвы после трехмесячной паузы, связанной с обострением вооруженного конфликта в районе Персидского залива. Успешный перезапуск столичных рейсов стал одной из предпосылок для дальнейшего восстановления маршрутов.
0: Туризм.
1: По данным Турпрома, на фоне общего дефицита денег у населения российские туристы в августе этого года стали чаще отдавать предпочтение отдыху в отелях категории 5 звезд. Эксперты отмечают, что несмотря на рост интереса к премиальному сегменту, отели категории 4 звезды сохраняют статус наиболее востребованных. Их выбирает треть путешественников, 33%. При этом спрос на этот тип размещения остается стабильным и не демонстрирует существенных колебаний за год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Минпросвещение планирует в июле утвердить обновленные образовательные стандарты для 10-11 классов. В силу он вступит с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости. Как рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а основы работы с технологиями искусственного интеллекта включат в метапредметные результаты. Министр подчеркнул, что обновленный стандарт позволит школьникам осваивать знания, действительно необходимые для их дальнейших планов и профессии. Ранее глава Минпросвещения заявил, что в России введут экспертизу игрушек для детских садов.
0: Россия.
1: В 7 регионах России 8 июля в День семьи, любви и верности введут запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы. Алкоголь в розницу не будут продавать во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в Республике Коми, Республике Алтай, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике. Ограничения установят на основании региональных законов и иных нормативных актов. При этом запрет не затронет предприятия общественного питания.
0: Туризм.
1: По данным Турпрома, с 1 июля Венгрия возобновила прием документов на получение шенгенских виз еще в 3 российских городах. Подать заявление снова могут жители Казани, Самары и Уфы. Ранее работу визовых центров в этих регионах временно приостановили по техническим причинам. Открытие офисов стало частью процесса нормализации работы консульской службы Венгрии, который направлен на упрощение процедуры въезда для граждан России. По официальным данным, возвращение центров в регионах поможет заметно снизить нагрузку на визовые службы в Москве.
0: Воздушные трассы.
1: Россия и Танзания возобновили прямые авиарейсы. Первый за долгие годы самолет из африканской страны прибыл в Москву 2 июля. Как сообщает парламентская газета, полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Время в пути из Москвы до Занзибара составит примерно 8,5 часов. По оценкам экспертов, Танзанию ежегодно смогут посещать до 80 тысяч путешественников из России. Самым популярным направлением остается Занзибар. Его выбирают для пляжа отдыха и экскурсий.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда можно попасть на банные посиделки в усадьбе Тригорское, что поменялось в правилах оплаты пошлины для въезда на Сейшельские острова и где запрещают носить шлепанцы в Испании и Италии. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
1: Дорожное радио.

тут, в небе над игрушечной страной, и над облаками понесет чудо на серебряном крыле. Только вроде был аэропорт, а уже спускаемся в Москву.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда можно попасть на банные посиделки в усадьбе Тригорская, что поменялось в правилах оплаты пошлины для въезда на Сейшельские острова и где запрещают носить шлепанцы в Испании и Италии.
1: Добро пожаловать!
2: Банька в мемориальной усадьбе Тригорская, что в Государственном музее-заповеднике Пушкина в Псковской области, небольшая, вмещает всего 20 человек. Однако это не мешает проводить здесь для туристов интерактивные программы. Первая такая состоялась 27 июня. Еще встречи проведут 25 июля и 15 августа. Эксклюзивные банные посиделки называются «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане». Это строчки из автобиографических записок Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщает Интерфакс, гости образовательного интерактива знакомятся с народными представлениями о бане и полезными свойствами лекарственных растений. Своими руками изготавливают ароматное саше с душистыми травами. Беседуют за чашкой травяного чая.
1: Финансы.
2: Оплата обязательного электронного разрешения на въезд на Сейшельские острова вызывала у россиян затруднения. Принимающая сторона оставила требованием онлайн-оплату с помощью иностранных банковских карт, что в нынешнее время не всегда удобно. Теперь власти Сейшел поменяли правила. Сбор за въезд в страну можно оплатить наличными по прибытии в аэропорт Мае. Об этом сообщает портал Туристер. А вот пассажирам прямых рейсов Аэрофлота из Москвы оплачивать этот сбор на месте или онлайн не требуется, поскольку сумма пошлины сразу включена в стоимость авиабилета.
1: Правило есть правило.
2: Шлепанцы и сандалии в Испании да Италии не всегда будут кстати. И если проигнорировать тамошние правила, можно получить штраф. Как отмечает Европульс, в Испании могут наказать на 200 евро, если ты надел названную обувь и сел за руль автомобиля. Шлепанцы – не самая удобная обувь для нажатия на педали. А в Италии открытая обувка запрещена на прогулках по национальному парку Чинкве-Терре. Это правило ввели здесь после того, как недальновидные туристы зарабатывали перелом ноги, когда отправлялись на крутые скалистые тропы в пляжной обуви. Парк к таким отдыхающим теперь суров, штрафует за шлепанцы на сумму от 50 до 2500 евро.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Дума примет на этой неделе законы по трудовой миграции. Количество статей административного кодекса, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, вырастет с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Госдумы.

0: Думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что перечень правонарушений дополнит дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности и так далее. Сегодня в Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка «Иннопром-2026». Выставка отражает современные тенденции развития мировой промышленности. Свои национальные экспозиции представят Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Также в Екатеринбург приехали представители компаний и деловых объединений из Вьетнама, Индии и Китая. Статус страны-партнера выставки в этом году получила Индонезия. В России создадут национальные нейросетевые платформы для управления сетями связи. Таким образом, технологии искусственного интеллекта помогут ускорить мобильную связь. Соответствующий проект поправок подготовили в Минцифры. Уже реализованы пилотные проекты. Пропускная способность сетей повышалась на 20-30%, задержки снижались на 50%. По числу 100 бальников на ЕГЭ на первое место в этом году вышел Петербург. Там на 100 баллов экзамен сдали 914 выпускников. Это рекорд для города. В прошлом году было примерно на 380 меньше. Вторым в рейтинге стала Московская область. 836 стобальников. Третье место занял Татарстан. 459. Это подсчитало агентство ТАСС. Транспорт. Авиакомпания «Аэрофлот» вновь запускает регулярные рейсы по маршруту Краснодар-Дубай. Перелеты стартуют 24 июля. Перевозки запланированы 4 раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылеты в дневное время. Перелет займет 3 часа 50 минут. На линии будут использоваться самолеты «Боинг 737». Добавлю, что «Аэрофлот» также выполняет рейсы «Москва-Дубай». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как выиграть подарки от Дорожного радио. Почему дачный сезон выдался для Лолиты не самым удачным, а также узнаем, что Катя Лель думает о русской душе. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Русский стиль сегодня все чаще находит отражение в музыке, моде и культуре, возвращая интерес к истокам. Катя Лель поделилась, что именно в России чувствуется настоящая глубина души. По словам певицы, во время поездок за границу она всегда ощущает теплое отношение к русским, и это ей очень нравится. Русские настолько многогранны, и я уверена, что они себя еще проявят. Сегодня уже Россия впереди планеты всей. «Посмотрите, что происходит», — отметила артистка. Напомню, что в этом году песня «Мой мармеладный» обрела новую волну популярности, но уже за рубежом. Иностранцы массово снимали вирусные ролики под эту композицию, благодаря чему она вновь стала мировым музыкальным хитом.

0: Пишет пресса.
1: Лолита призналась, что уже не первый год увлекается садоводством. Правда, нынешний сезон, по словам певицы, оказался не самым удачным. В этом году она так ничего и не посадила. Кроме того, артистка собирается обратиться к специалисту, который поможет привести в порядок ее бонсай. По словам Лолиты, деревья настолько разрослись, что стали похожи на дикобразов и давно перестали быть миниатюрными. Именно это и натолкнуло певицу на мысль, что в уходе за ними она, вероятно, что-то делает не так.
0: Премьера.
1: Друзья, прямо сейчас в нашей группе в Одноклассниках проходит самый народный ностальгический конкурс ко дню семьи, любви и верности. Достаньте из архива самую теплую семейную фотографию и поделитесь ею в комментариях. Три автора получат призы от Дорожного радио. Заходите в нашу группу в Одноклассниках, подписывайтесь и участвуйте. Конкурс продлится до 10 июля. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на vtb.ru. ПАО Т-банк 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На открывшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» ведущие российские автопроизводители показали свежие модели. На стендах представлены серийный вариант кроссовера «Лада Азимут» и «Лада Искра». Бренд «Эволют» показал электрический кроссовер «Айскай» и модель «Айспейс». «Москвич» презентовал кроссовер «М70». АГР «Холдинг» показал полноразмерный кроссовер «Теннет Т9». На стенде Минпромторга разместили электромобиль «Атом». Медсправки и заключения смогут получать не только пациенты. С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок выдачи этих документов. В круг получателей справок включат близких родственников пациента, супруга либо супругу, а также лица, которые указаны лично пациентом и его законных представителей. Об этом сообщает «Интерфакс». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал создать глобальный свод правил, регулирующих искусственный интеллект. По словам генсека, это необходимо для снижения потенциальных рисков, в частности, для детей. Искусственный интеллект развивается гораздо быстрее, чем ожидалось, и правила его применения не успевают адаптироваться, отметил Гутерреш. Его слова приводит агентство Рейтер. Фактор семейного положения соискателей работы перестал влиять на решение о найме. На это указывает Суперджоп, который провел на этот счет исследование. Также выяснилось, что негласные предпочтения при оценке кандидатов сохраняются, а о семейном статусе женщин при трудоустройстве продолжают судить почти 20% работодателей. В отношении мужчин такой подход используют около 10% компаний. Чаще всего работодатели отдают предпочтение кандидатам, состоящим в браке и имеющим детей.
0: Транспорт.
1: В Тюмени завершается строительство обновленного аэропорта Рощино. Вторую очередь реконструированного здания планируют открыть уже этим летом. Полностью все строительные работы завершат к осени следующего года. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет в 3 раза, до 2000 человек в час. Число телескопических трапов уже увеличено с 5 до 7. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На открывшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» ведущие российские автопроизводители показали свежие модели. На стендах представлены серийный вариант кроссовера «Лада Азимут» и «Лада Искра». Бренд «Эволют» показал электрический кроссовер «Айскай» и модель «Айспейс». «Москвич» презентовал кроссовер «М70». АГР «Холдинг» показал полноразмерный кроссовер «Теннет Т9». На стенде Минпромторга разместили электромобиль «Атом». Медсправки и заключения смогут получать не только пациенты. С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок выдачи этих документов. В круг получателей справок включат близких родственников пациента, супруга либо супругу, а также лица, которые указаны лично пациентом и его законных представителей. Об этом сообщает «Интерфакс». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал создать глобальный свод правил, регулирующих искусственный интеллект. По словам генсека, это необходимо для снижения потенциальных рисков, в частности, для детей. Искусственный интеллект развивается гораздо быстрее, чем ожидалось, и правила его применения не успевают адаптироваться, отметил Гутерреш. Его слова приводит агентство Рейтер. Фактор семейного положения соискателей работы перестал влиять на решение о найме. На это указывает Суперджоп, который провел на этот счет исследование. Также выяснилось, что негласные предпочтения при оценке кандидатов сохраняются, а о семейном статусе женщин при трудоустройстве продолжают судить почти 20% работодателей. В отношении мужчин такой подход используют около 10% компаний. Чаще всего работодатели отдают предпочтение кандидатам, состоящим в браке и имеющим детей.
0: Транспорт.
1: В Тюмени завершается строительство обновленного аэропорта Рощино. Вторую очередь реконструированного здания планируют открыть уже этим летом. Полностью все строительные работы завершат к осени следующего года. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет в 3 раза, до 2000 человек в час. Число телескопических трапов уже увеличено с 5 до 7. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Настроить

0: Получите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия и Белоруссия создают объединенную транспортную систему союзного государства. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Мишустин напомнил, что в апреле стартовали железнодорожные пассажирские перевозки между двумя странами. Речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Объединенная авиастроительная корпорация заменит у 50 самолетов Сухой Суперджет 100 французские двигатели на российские. Газета «Коммерсант» утверждает, что стоимость программы оценивается в 115 миллиардов рублей. Как заявили в Минпромторге, корпорация вместе с авиакомпаниями определит стоимость замены моторов лайнеров после анализа парка самолетов. Расчет будет проводиться по каждому борту отдельно. Визовые центры Кипра в России с 6 июля возобновили прием документов на визу в страну. Заявление можно подать в визовых центрах BLS International в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Также это можно сделать в Минске и Ташкенте. Напомню, что подача заявлений ведется по предварительной записи. Об этом пишет РИА Новости. Для позднего перекуса лучше брать продукты с высоким содержанием белка, клетчаткой, с минимальным количеством сахара и насыщенных жиров. На это обращают внимание специалисты, которых цитируют аргументы и факты. Самые безопасные варианты – греческий йогурт без добавок, небольшие порции орехов, киви и ягоды. В целом поздний перекус допустим, если он легкий и не становится привычкой.
0: Транспорт.
1: В Самаре презентовали современные электропоезда ЭП-2ДМ. Один из них уже вышел на маршрут между Самарой и Сызранью, второй начнет работать после обкатки. Вагоны оснащены климат-контролем, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, местами для провоза велосипедов и лыж. В составе электропоезда 8 вагонов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Россия и Белоруссия создают объединенную транспортную систему союзного государства. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Мишустин напомнил, что в апреле стартовали железнодорожные пассажирские перевозки между двумя странами. Речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах «Смоленск-Орша» и «Смоленск-Витебск». Объединенная авиастроительная корпорация заменит у 50 самолетов Сухой Суперджет 100 французские двигатели на российские. Газета «Коммерсант» утверждает, что стоимость программы оценивается в 115 миллиардов рублей. Как заявили в Минпромторге, корпорация вместе с авиакомпаниями определит стоимость замены моторов лайнеров после анализа парка самолетов. Расчет будет проводиться по каждому борту отдельно. Визовые центры Кипра в России с 6 июля возобновили прием документов на визу в страну. Заявление можно подать в визовых центрах BLS International в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Также это можно сделать в Минске и Ташкенте. Напомню, что подача заявлений ведется по предварительной записи. Об этом пишет РИА Новости. Для позднего перекуса лучше брать продукты с высоким содержанием белка, клетчаткой, с минимальным количеством сахара и насыщенных жиров. На это обращают внимание специалисты, которых цитируют аргументы и факты. Самые безопасные варианты – греческий йогурт без добавок, небольшие порции орехов, киви и ягоды. В целом поздний перекус допустим, если он легкий и не становится привычкой.
5: Транспорт.
4: В Самаре презентовали современные электропоезда ЭП-2ДМ. Один из них уже вышел на маршрут между Самарой и Сызранью, второй начнет работать после обкатки. Вагоны оснащены климат-контролем, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, местами для провоза велосипедов и лыж. В составе электропоезда 8 вагонов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности

0: Семейная команда. Каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин сообщил о планах по выводу на маршруты регионального самолета Ил-114-300. Как рассказал глава правительства во время пленарной сессии Международной промышленной выставки «Напром» в Екатеринбурге, этот самолет в ближайшее время получат в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке. Использование иностранной электронной почты не станет помехой для тех, кто с ее помощью уже зарегистрирован на отечественных ресурсах. Соответствующее заявление сделал глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Этими словами депутат прокомментировал утвержденные президентом Владимиром Путиным поправки в административный кодекс. Поправки устанавливают штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. В Думе готовят закон касательно домашнего обучения, ситуации, когда дети учатся дома, а в школе периодически проходят аттестацию. Сейчас число и периодичность таких проверок не регламентированы. Все осуществляется по договоренности. На деле бывают случаи, когда дети вообще не пишут никаких проверочных работ. Новым законопроектом предлагается изменить эту ситуацию. Об этом сообщает «Коммерсант». В Турции снизилась доступность отдыха. Как сообщает Prime, цитируя туристический портал Tourism Data Bank, прошлым летом суммы в 100 тысяч рублей обычно хватало на пятизвездочный отель по системе «Все включено», а теперь в большинстве случаев такая сумма покрывает услуги только четырехзвездочной гостиницы. При этом Турция продолжает удерживать лидирующие позиции среди российских туристов.
2: Транспорт.
1: Прямые международные рейсы из России этим летом сохраняются более чем для 30 стран. Такие данные приводит РБК. Там отметили, что 2 июля возобновились регулярные прямые рейсы в Танзанию. С 8 июля в расписании также вернутся рейсы на Сейшелы. С ними, а также Алжиром, для российских туристов будет доступно 37 направлений. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Премьер Михаил Мишустин сообщил о планах по выводу на маршруты регионального самолета Ил-114-300. Как рассказал глава правительства во время пленарной сессии Международной промышленной выставки «Напром» в Екатеринбурге, этот самолет в ближайшее время получат в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке. Использование иностранной электронной почты не станет помехой для тех, кто с ее помощью уже зарегистрирован на отечественных ресурсах. Соответствующее заявление сделал глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Этими словами депутат прокомментировал утвержденные президентом Владимиром Путиным поправки в административный кодекс. Поправки устанавливают штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. В Думе готовят закон касательно домашнего обучения, ситуации, когда дети учатся дома, а в школе периодически проходят аттестацию. Сейчас число и периодичность таких проверок не регламентированы. Все осуществляется по договоренности. На деле бывают случаи, когда дети вообще не пишут никаких проверочных работ. Новым законопроектом предлагается изменить эту ситуацию. Об этом сообщает «Коммерсант». В Турции снизилась доступность отдыха. Как сообщает Prime, цитируя туристический портал Tourism Data Bank, прошлым летом суммы в 100 тысяч рублей обычно хватало на пятизвездочный отель по системе «Все включено», а теперь в большинстве случаев такая сумма покрывает услуги только четырехзвездочной гостиницы. При этом Турция продолжает удерживать лидирующие позиции среди российских туристов.
5: Транспорт.
4: Прямые международные рейсы из России этим летом сохраняются более чем для 30 стран. Такие данные приводит РБК. Там отметили, что 2 июля возобновились регулярные прямые рейсы в Танзанию. С 8 июля в расписании также вернутся рейсы на Сейшелы. С ними, а также Алжиром, для российских туристов будет доступно 37 направлений. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015-го.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
7: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам премьер-министра, уже изготовлено несколько опытных узлов и агрегатов. До конца года начнется сборка первого состава. Речь о поезде для высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург». США нарастят свой военный контингент в Польше. По данным польской прессы, дополнительные силы США прибудут в Польшу в течение 3 месяцев. Ожидается, что

0: Численность американских вооруженных сил в Польше достигнет 5000 человек на ротационной основе. Сейчас чиновники ведут переговоры на этот счет. Также обсуждается создание постоянной американской военной базы. Организаторы Всероссийского парада семей обратились к Минтруду с предложением объявить День семьи, любви и верности нерабочим днем. Такое заявление сделал председатель оргкомитета парада семей Андрей Кормухин. Напомню, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Парад семей пройдет в этот день более чем в 200 городах. Брать отпуск выгоднее в июле, чем в августе с точки зрения финансов. Это подсчитали в финансовом университете при правительстве. Допустим, зарплата 100 тысяч рублей, средний дневной заработок 3 тысячи. Тогда 2 недели отпуска в июле плюс остаток месяца на работе – это 98,5 тысяч рублей дохода. А в августе примерно на 4 тысячи меньше.
1: Транспорт.
0: В России расширит эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Над этим вопросом работают Минтранс, авиакомпании и аэропорты. Как напомнили в транспортном ведомстве, уже запущена опция посадки по биометрии в несколько поездов дальнего следования, а также в самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково в Москве и Петербурге. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

надо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина, разве

не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как от

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Фельрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам премьер-министра, уже изготовлено несколько опытных узлов и агрегатов. До конца года начнется сборка первого состава. Речь о поезде для высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург». США нарастят свой военный контингент в Польше. По данным польской прессы, дополнительные силы США прибудут в Польшу в течение 3 месяцев. Ожидается, что численность американских вооруженных сил в Польше достигнет 5000 человек на ротационной основе. Сейчас чиновники ведут переговоры на этот счет. Также обсуждается создание постоянной американской военной базы. Организаторы Всероссийского парада семей обратились к Минтруду с предложением объявить День семьи, любви и верности нерабочим днем. Такое заявление сделал председатель оргкомитета парада семей Андрей Кормухин. Напомню, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Парад семей пройдет в этот день более чем в 200 городах. Брать отпуск выгоднее в июле, чем в августе с точки зрения финансов. Это подсчитали в финансовом университете при правительстве. Допустим, зарплата 100 тысяч рублей, средний дневной заработок 3 тысячи. Тогда 2 недели отпуска в июле плюс остаток месяца на работе – это 98,5 тысяч рублей дохода. А в августе примерно на 4 тысячи меньше.
4: Транспорт.
5: В России расширит эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Над этим вопросом работают Минтранс, авиакомпании и аэропорты. Как напомнили в транспортном ведомстве, уже запущена опция посадки по биометрии в несколько поездов дальнего следования, а также в самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково в Москве и Петербурге. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок в Ленинградскую область. Вики, Марии, Саиде, улыбчивой Лизе, будьте любезны для них душевную песню. С уважением. Спасибо работникам Дорожного радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогой Дорожное радио. Передаю огромный привет Вадиму и Кате и поздравляю их сына Вальдемарчика с днем рождения. Включите, пожалуйста, для ребят песню Сергея Лазарева «Тут или там». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогой Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу заказать песню для Светланы Аркадьевны и Евгения Баусова «Девчонка-девчоночка». Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Большое спасибо, во-первых, вам за хорошую музыку. И желаю вам дальнейшего успеха во всем. И я бы хотела песню заказать Преснякова «Какая ты странная». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет бабушке и Викуле. Поставьте, пожалуйста, Дорожное радио для них какую-нибудь хорошую душевную песенку. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, наше дорогое дорожное радио. Звонок со Ставропольского края, город Буденновск. 4 июля был день рождения у нашего дорогого сыночка Жогина Вячеслава Анатольевича. Но в этот прекрасный день у них и годовщина свадьбы с Любовью Сергеевной. От всей души поздравляю семью Жогиных с праздником. Это дочери Александра и зять Андрей, внученька Софийка, дочь Лариса, зять Анатолий, брат Сергей, мама, все близкие друзья, кумовья, подруги. Желаем счастья много-много, любви огромной и добра. Пусть жизни долгая дорога прекрасна будет и светла. И пусть сопутствует всегда любовь родных и счастье. Здоровья вам, крепкого домашнего тепла, уюта, мира, благополучия, достатка, чистого мирного неба над головой и долгих лет жизни. В качестве музыкального подарка кайфуем. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! В этот замечательный июльский вечер я хочу пожелать всем слушателям отличного настроения и исполнения самых заветных желаний. Хотелось бы услышать песню «Bad Day». Спасибо вам большое, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «Пока мы любим». Спасибо, до свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем с днем рождения нашу любимую мамочку. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня хочу поздравить с днем рождения славную, прекрасную, красивую внучку Полину. Желаю быть счастливой, здоровой, умной и родителям здоровья, счастья и терпения. Будь всегда хорошей, будь всегда красивой, будь всегда веселой, с горем не встречайся и не будь унылой. Чаще улыбайся, словом, будь счастливой. С любовью, бабушка. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему другу Владиславу Сокову из города Йошкар-Олы. Пожелать ему счастья, здоровья и процветания. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорожное радио. Я хотел бы передать привет Ксении Панфиловой из Нижнего Новгорода и заказать для нее хорошую песню. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
8: Всегда в это время.
7: На Дорожном радио.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою подругу. У нее пускай исполнится ее мечта. И сбудутся все ее желания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суперхайвей», «Водительские фобии» и «Детский набор в машину». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, где находится самая длинная трасса? Неа, а вот и не Москва, а Владивосток. Позвольте представить. Панамериканское шоссе. Оно пересекает два континента и проходит через 14 стран. Канаду, США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Идея строительства возникла в 1923 году. Маршруты были выбраны и планы составлены. Каждая страна несла ответственность за свою часть хайвея. И в 1963 году шоссе было открыто для сквозного движения. Общая длина этого монстра – 48 тысяч километров. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. В США всерьез опасаются ездить ночью. А самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона. А также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно, так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про запасную смену одежду и игрушки. И самое главное – подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят в дороге просто поспать. Ну, пусть им будет комфортно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над обновленным самолетом «Суперджет» и новейшим МС-21 для перехода к их массовому выпуску. Такое поручение глава правительства дал в ходе пленарного заседания на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Также Мишустин отметил, что недавно был закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114-300 для региональных и местных линий. Авиакомпания «Победа» хочет запустить продажи авиабилетов с помощью мессенджера «Макс» по мере его развития. О том, что рассматривается такая возможность, сообщили в руководстве перевозчика. Там напомнили, что сейчас у «Победы» в «Максе» работает чат-бот «Витя». Он подбирает клиентам рейсы, находит варианты цен. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники пустили в ход схему с якобы возвратом переплаты за отопление. Злоумышленники, представляясь управляющими компаниями, рассылают уведомления с названным предложением. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств. В МВД предупреждают, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом. Уважаемые

0: уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Малые города России вызывают у туристов большой интерес. По данным сервиса Tripster, спрос на экскурсии в отдельных малых городах страны за год увеличился в разы. Например, бронирование в Балтийске стало больше в 9 раз, а в Манжуроке более чем в 4 раза. Также отмечен всплеск интереса к Болгару, Вязьме и Александрову. Транспорт. Скоро на улице Москвы выйдут исторические трамваи и автомобили. Они пройдут по городу парадом в рамках празднования Дня московского транспорта. Колонна исторической техники, в которую войдут 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили, проследует от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара в субботу 11 июля. Также в этот день пройдет историческое ретро-ралли. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

слышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На открывшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» ведущие российские автопроизводители показали свежие модели. На стендах представлены серийный вариант кроссовера «Лада Азимут» и «Лада Искра». Бренд «Эволют» показал электрический кроссовер «Айскай» и модель «Айспейс». «Москвич» презентовал кроссовер «М70». АГР «Холдинг» показал полноразмерный кроссовер «Теннет Т9». На стенде Минпромторга разместили электромобиль «Атом». Медсправки и заключения смогут получать не только пациенты. С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок выдачи этих документов. В круг получателей справок включат близких родственников пациента, супруга либо супругу, а также лица, которые указаны лично пациентом и его законных представителей. Об этом сообщает «Интерфакс». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал создать глобальный свод правил, регулирующих искусственный интеллект. По словам генсека, это необходимо для снижения потенциальных рисков, в частности, для детей. Искусственный интеллект развивается гораздо быстрее, чем ожидалось, и правила его применения не успевают адаптироваться, отметил Гутерреш. Его слова приводит агентство Рейтер. Фактор семейного положения соискателей работы перестал влиять на решение о найме. На это указывает Суперджоп, который провел на этот счет исследование. Также выяснилось, что негласные предпочтения при оценке кандидатов сохраняются, а о семейном статусе женщин при трудоустройстве продолжают судить почти 20% работодателей. В отношении мужчин такой подход используют около 10% компаний. Чаще всего работодатели отдают предпочтение кандидатам, состоящим в браке и имеющим детей.
2: Транспорт.
1: В Тюмени завершается строительство обновленного аэропорта Рощино. Вторую очередь реконструированного здания планируют открыть уже этим летом. Полностью все строительные работы завершат к осени следующего года. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет в 3 раза, до 2000 человек в час. Число телескопических трапов уже увеличено с 5 до 7. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На открывшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» ведущие российские автопроизводители показали свежие модели. На стендах представлены серийный вариант кроссовера «Лада Азимут» и «Лада Искра». Бренд «Эволют» показал электрический кроссовер «Айскай» и модель «Айспейс». «Москвич» презентовал кроссовер «М70». АГР «Холдинг» показал полноразмерный кроссовер «Теннет Т9». На стенде Минпромторга разместили электромобиль «Атом». Медсправки и заключения смогут получать не только пациенты. С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок выдачи этих документов. В круг получателей справок включат близких родственников пациента, супруга либо супругу, а также лица, которые указаны лично пациентом и его законных представителей. Об этом сообщает «Интерфакс». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал создать глобальный свод правил, регулирующих искусственный интеллект. По словам генсека, это необходимо для снижения потенциальных рисков, в частности, для детей. Искусственный интеллект развивается гораздо быстрее, чем ожидалось, и правила его применения не успевают адаптироваться, отметил Гутерреш. Его слова приводит агентство Рейтер. Фактор семейного положения соискателей работы перестал влиять на решение о найме. На это указывает Суперджоп, который провел на этот счет исследование. Также выяснилось, что негласные предпочтения при оценке кандидатов сохраняются, а о семейном статусе женщин при трудоустройстве продолжают судить почти 20% работодателей. В отношении мужчин такой подход используют около 10% компаний. Чаще всего работодатели отдают предпочтение кандидатам, состоящим в браке и имеющим детей.
2: Транспорт.
1: В Тюмени завершается строительство обновленного аэропорта Рощино. Вторую очередь реконструированного здания планируют открыть уже этим летом. Полностью все строительные работы завершат к осени следующего года. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет в 3 раза, до 2000 человек в час. Число телескопических трапов уже увеличено с 5 до 7. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

улыбается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суперхайвей», «Водительские фобии» и «Детский набор в машину». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, где находится самая длинная трасса? Неа, а вот и не Москва, а Владивосток. Позвольте представить. Панамериканское шоссе. Оно пересекает два континента и проходит через 14 стран. Канаду, США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину.

0: Идея строительства возникла в 1923 году. Маршруты были выбраны и планы составлены. Каждая страна несла ответственность за свою часть хайвея. И в 1963 году шоссе было открыто для сквозного движения. Общая длина этого монстра – 48 тысяч километров. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. В США всерьез опасаются ездить ночью. А самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона. А также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно, так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про запасную смену одежды и игрушки. И самое главное – подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят в дороге просто поспать. Ну, пусть им будет комфортно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин сообщил о планах по выводу на маршруты регионального самолета Ил-114-300. Как рассказал глава правительства во время пленарной сессии Международной промышленной выставки «Напром» в Екатеринбурге, этот самолет в ближайшее время получат в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке. Использование иностранной электронной почты не станет помехой для тех, кто с ее помощью уже зарегистрирован на отечественных ресурсах. Соответствующее заявление сделал глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Этими словами депутат прокомментировал утвержденные президентом Владимиром Путиным поправки в административный кодекс. Поправки устанавливают штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. В Думе готовят закон касательно домашнего обучения, ситуации, когда дети учатся дома, а в школе периодически проходят аттестацию. Сейчас число и периодичность таких проверок не регламентированы. Все осуществляется по договоренности. На деле бывают случаи, когда дети вообще не пишут никаких проверочных работ. Новым законопроектом предлагается изменить эту ситуацию. Об этом сообщает «Коммерсант». В Турции снизилась доступность отдыха. Как сообщает Prime, цитируя туристический портал Tourism Data Bank, прошлым летом суммы в 100 тысяч рублей обычно хватало на пятизвездочный отель по системе «Все включено», а теперь в большинстве случаев такая сумма покрывает услуги только четырехзвездочной гостиницы. При этом Турция продолжает